Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.

Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова News.